0: Женщи мина чувала куна, урежак та на умишина хунчик.
1: И мама даже на хунчик делает.
2: 5 horas, 28 minutos.
3: Yahuachi es única.